0: Усемогочнему Богу и вам, братья и сестры, признаю, да сам грешил, в мысли, в беседах и деяниях, много доброго упустил и славил на скорую. Жал мне, зело мне жал. Зато просим Света Девица Мария, все ангели и святники, и туди вас, просите за Бога, небесного Отца. Усмили се нас, усемогочни Бог, отпусти нам наши грехи и нас приведи у вечно življение.
1: Амин.

0: Господ с вами.
1: И
0: с твоим духом. И Святого Евангелия по Матею. Тисти час и рекал Иисус своим ученцам: «Ресничено повем вам, богатин бо тежко пришел в небесное кралество. И еще вам повем, лажье е вельблодо идти скози шиванки на ухо, какор богатину прийти в Божье кралество». Когда ученцы то слышали, се сильно чудили и говорили: «Кто се торе море звеличати?» Иисус се взорвание и рекал: «При людях е то немогоче, при Богу па е все могоче». Теда Иисус преговорил Петър и му рекал: «Глей, ми смо все запустили и шли за тебой. Кай бо торей наш делеш?» Иисус па им е рекал: «Реснично повем вам, об преројенју света, кобо син човеков седел на престол својега величаства, босте туди ви ки сте шли за меној, седели на 12 престолих ин содили 12 Израилове родове. И всак, кдор је запустил хишо, али брате, али сестре, али очета, али матер, али отроке, али ниве, заради мојега имена, бо пријел 100-кратно, ин добил уделеш вечно живљење».